Мы с тобою как два дня в середине весны. Только ночь между нами такой глубины, что однажды упал